0: Радио Ваня. Всегда на солнечной стороне.
1: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
2: Здравствуйте, Ксения.
3: Привет, классно выглядишь.
2: Я знаю, спасибо.
1: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
2: Что расскажу?

сгорим. Давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между нами.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L-FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет! Ваня, Ваня, радио Ваня, ближе и роднее.

Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: и роднее.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это...

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
2: Тогда посмотри Рестик. Он теперь удобно работает с телефона.
1: А что можно делать?
2: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
1: А официанты и администратор?
2: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
1: То есть можно начать проще?
2: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
1: Нормально.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
3: Лето каждый день на радио Ваня.

0: ты узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Выручка просела. Гостей меньше, чек ниже. Что вообще произошло?
2: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
1: Прям так и написать?
2: Да, сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
1: А дальше?
2: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
1: Это уже похоже на нормального помощника.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
3: Летний, жаркий, твой «Радио Ваня».

0: Легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом. Где-то улица.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
1: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» ИП «Пивоваров». В Костроме готовятся к открытию новый сквер. В Госдуме предложили смягчить правила эвакуации машин. Флористы назвали цветы, которые можно дарить аллергикам. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме готовится к открытию сквер на пересечении улиц Голубкова и Стопани, пишет администрация города. Как доложил представитель подрядчика, в настоящее время бригады устанавливают игровое оборудование на трех детских площадках. Для каждой из зон предусмотрена своя цветовая гамма и свой набор активов. Вместе с тем здесь установят сухой фонтан, а рядом с ним расположится зона отдыха для старшего поколения. Открыть благоустроенную территорию для отдыха костромичей подрядчик обещает в начале июля. Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов предложил законодательно закрепить за водителями право остановить эвакуацию автомобиля в течение 15 минут, если машина уже погружена на эвакуатор, а документы остались в салоне или дома. Его слова приводит газета.ру. По действующему закону водитель может предотвратить эвакуацию, предъявив документы на машину. Однако, как отметил парламентарий, на практике у автовладельцев нередко нет возможности забрать документы из салона автомобиля, который уже поставлен на эвакуатор. Кроме того, документов может не оказаться при себе. Депутат также подчеркнул, что можно предъявить и электронные копии документов. По его мнению, при наличии водителя автомобиль не следует забирать на штрафстоянку. Достаточно лишь выписать штраф за неправильную парковку. Порадовать аллергиков букетом цветов можно, но с аккуратностью выбирая их и отдавая предпочтение розам и орхидеям, пишет газета.ру. Флористы советуют выбирать сорта роз с плотными, еще не раскрывшимися бутонами, так как у них тяжелая пыльца, которая не поднимает в воздух. Кроме того, самым гипоаллергенным цветком, по их мнению, считается орхидея. Подойдут и эустомы, воздушные, красивые цветы с очень слабым ароматом, подсказывают эксперты. Вместе с тем, для аллергиков подойдут тюльпаны и нарциссы, поскольку у них мало пыльцы. Но в этом случае стоит перестраховаться, поскольку нарциссы обладают очень сильным запахом, способным спровоцировать головные боли. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
2: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Готовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. Язнайка. Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-302.
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: и окопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.
1: Слушай, а я уж прям забыл эти чудесные ощущения, да, когда просыпаешься по привычке в 5 утра и не встаешь, потому что тебе никуда не надо.
2: Ну, ты тоже губу-то не раскатывай. Так сказать, поближе к реальности, мой друг. Вставать все равно придется. 22 июня, в понедельник, встречаемся в студии радио Ваня. Смотри, не перепутай, окопов.
1: Ребятки, мы в отпуске с 15 по 22 июня, не теряйте.
0: Ваня, радио Ваня, ближе и роднее.

0: Реклама.
1: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
2: Поликлиника «Медэкспресс». Забота о вас без лишних слов. Предлагаем комплекс для женщин. Консультация гинеколога, анализы, УЗИ малого таза со скидкой 10%. Не откладывайте заботу о себе. Звоните и записывайтесь уже сегодня. Адрес: Калина 41, телефон 494-085 и 494-086. Имеются противопоказания.
3: Культура обслуживания. Техцентр по ремонту и обслуживанию автомобилей. Компьютерная диагностика. Диагностика подвески на вибростенде. Ремонт любой сложности. Качество и надежность по доступной цене. Кострома, 2 Волжская, 7. Культура обслуживания. С заботой о вашем автомобиле.
4: Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49, 2 Волжская, 7.
5: Окна, двери, потолки, расстрой.
6: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
5: Росстрой.
6: 770908.
7: Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор, анализы, УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42-15-15. Имеются противопоказания.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
8: Погода. Спонсор программы – столовая «Поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в городе Кубер-Педи будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 17 градусов, но весь день там будут идти дожди. Надеюсь, у местных жителей найдутся дождевики. Что же, ну если говорить о погоде, то в Костроме будет довольно жарко, поэтому не стоит забывать свои головные уборы. Днем температура воздуха составит плюс 22, а ночью до плюс 15 градусов. Ветер юго-западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 64%, согласно сервису Яндекс.Погода.
9: Столовая «Поварёшка». Готовь к обеду ложку. Большие порции, низкие цены, разнообразное меню. Сытно и по-домашнему вкусно. Столовая «Поварёшка». Приходи, и мы тебя накормим. Мы находимся по адресу: улица Петра Щербины, 7/3. С понедельника по пятницу, с 8 до 16.
0: Радио «Ваня». Отличная погода. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет. Варвара Пивоварова, Алексей Акопов. Ну, как вы понимаете, даже батарейкам надо иногда вставать на подзарядку, а лучше ложиться. Мы в отпуске.
2: Ты реально лежать собираешься?
1: Ну, конечно, нет. У меня музей, рыбалка, два подхода со скакалкой, танцы, шманцы, шашлык, зоопарк, кино и цирк. Сериалов штучек 6. И опять пойти поесть, 5 прогулок в местном парке.
2: Стоп. 22 июня ты должен быть в студии.
1: Ну, я и буду. Загорелый, румяный.
2: А можно дальше без рифмы? Друзья, мы в отпуске с 15 по 22 июня. Не теряйте.
0: Радио Ваня. Всегда на солнечной стороне.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институтпсихоанализа.рф.
5: Реклама. Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom – лидер ИЖС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30 12 08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
6: Абраксинские сыры. Более 40 видов натуральных сыров ручной работы. Сулугуни, брынза, рулеты с орехами, зелеными и острыми приправами, курагой, изюмом, черносливом, болгарским перцем, а также праздничные сырные наборы в ассортименте и многое другое. Продукция из свежего молока без добавок. Мы находимся по адресу Мучные ряды, дом 1/53, Калиновский рынок, ООО «Абраксинские сыры». Ручная работа, о людях забота.
7: Коль готовить не хотите? В Поварёшку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая «Поварёшка» всегда вкусно, как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» ИП «Пивоваров». В Костромской области продают памятник архитектуры всего за 1 рубль. В Госдуме предложили дать родителям право выбирать школьное меню. Ученые доказали наличие уникального характера у животных. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Администрации Красносельского округа выставлены торги, находящиеся в неудовлетворительном состоянии объект культурного наследия – дом 19 века, пишут СМИ-44. Этот дом не просто старинное здание, а памятник, формирующий неповторимый облик центральной площади поселка. За его фасадом скрываются уникальные архитектурные решения давно ушедшей эпохи. Стартовая цена составляет всего 1 рубль. Вместе со зданием победитель торгов получает земельный участок. Основное условие конкурса – провести полный комплекс реставрационных работ, чтобы вернуть памятнику исторический облик. Этот срок ограничен до 2030 года. Прием заявок на участие в конкурсе проходит до 30 июня. Депутаты Госдумы предложили законодательно закрепить право родителей участвовать в выборе школьного меню. Соответствующее обращение направлено министру просвещения Сергею Кравцову, которая приводит газета «РУ». Согласно предложению, выбор предпочтительных вариантов меню может осуществляться на родительских собраниях, через советы родителей и другие коллегиальные органы школы, а также путем электронного голосования через госуслуги. По мнению парламентариев, такая мера позволит повысить востребованность школьного питания, сократить число жалоб на качество и состав блюд и повысить эффективность расходования бюджетных средств, направляемых на организацию питания школьников. Способность животных обладать уникальным характером и индивидуальными чертами личности подтверждается многолетними исследованиями, пишут «Известия». По словам специалистов, их жизнь наполнена сложными социальными взаимодействиями, включая семейные драмы и психологические травмы. Они подчеркивают, что на формирование личности животных влияют те же факторы, что и на человека, включая ранний опыт и взаимодействие с родителями. Согласно исследованиям, характер животных остается стабильным на протяжении всей жизни, но может корректироваться под влиянием нового опыта или состояния здоровья. В ходе наблюдений биологи обнаружили, что склонные к риску животные сохраняют эту черту спустя месяцы. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Язнайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Ваня. Радио Ваня.
3: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне, пока нам еще все можно. Но дом наш опустел, и слезы.

0: Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.
1: Друзья, это утреннее шоу «Батарейки». Варвара Пивоварова.
2: И Алексей Акопов.
1: С 15 по 22 июня мы в отпуске.
2: Ну и, как вы понимаете, вернемся мы подзаряженными, бодрыми, напоенными различными эмоциями, которые, естественно, передадим вам.
1: Я не поняла, ты эмоции напьешь или напоешь?
2: А это будет зависеть от очень разных обстоятельств.
0: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: У меня небольшое кафе, не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
2: Тогда посмотри Рестик, он теперь удобно работает с телефона.
1: А что можно делать?
2: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
1: А официанты и администратор?
2: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
1: То есть можно начать проще?
2: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
1: Нормально.
2: Промокод Радио Ваня. 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
3: Реклама. Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
4: Поликлиника «Медэкспресс». Забота о вас без лишних слов. Предлагаем комплекс для женщин. Консультация гинеколога, анализы, УЗИ малого таза со скидкой 10%. Не откладывайте заботу о себе. Звоните и записывайтесь уже сегодня. Адрес: Калина. 41. Телефон 494-085 и 494-086. Имеются противопоказания.
3: Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
5: Окна, двери, потолки, расстрой.
6: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
5: Росстрой!
6: 770908.
7: В мире здоровье помогут мне, не оставят болезни наедине. Я доверяю им вполне, расскажу об МРТ, я всей Костроме.
8: Клиника «Мир здоровья» ждет вас на МРТ. Новый аппарат. Телефон 49-42-42-15-15. Имеются противопоказания, необходимы консультации со специалистом.
9: Цветы – это не просто подарок. Это проявление любви и нежности. В «Розы 44» – огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30-30-00. Окунитесь в мир красоты и аромата. Вместе с «Розы 44», Синая, 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
10: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П-325-370-00-010-153.
11: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Hello? Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
12: Погода. Спонсор программы – столовая «Поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в городе Кубер-Педи будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 17 градусов, но весь день там будут идти дожди. Надеюсь, у местных жителей найдутся дождевики. Что же, ну если говорить о погоде, то в Костроме будет довольно жарко, поэтому не стоит забывать свои головные уборы. Днем температура воздуха составит плюс 22, а ночью до плюс 15 градусов. Ветер юго-западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 64%, согласно сервису Яндекс.Погода.
13: Столовая «Поварёшка». Готовь к обеду ложку. Большие порции, низкие цены, разнообразное меню. Сытно и по-домашнему вкусно. Столовая «Поварёшка». Приходи, и мы тебя накормим. Мы находимся по адресу: улица Петра Щербины, 7/3. С понедельника по пятницу, с 8 до 16.
11: Радио «Ваня». Отличная погода.
14: Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.
11: Радио Ваня.
15: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
16: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Захарова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио Ваня.
1: Скажи-ка мне, друг мой Алешка, неделя – это много или мало?
2: Ну, слушай, для полноценного отдыха, думаю, маловато все-таки. А с другой стороны, оставить людей так надолго без утреннего шоу, без прекрасного настроения, без ярких эмоций, без полезной информации, не по-человечески как-то получается.
1: А потому, друзья, мы в отпуске ровно на неделю с 15 по 21 июня.
0: Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Лекс представляет систему Hop2Hop. Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Лекс. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
5: Реклама. Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт «Гранит44.ру».
6: Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom, лидер ИЖС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30-12-08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
7: Абраксинские сыры. Более 40 видов натуральных сыров ручной работы. Сулугуни, брынза, рулеты с орехами, зелеными и острыми приправами, курагой, изюмом, черносливом, болгарским перцем, а также праздничные сырные наборы в ассортименте и многое другое. Продукция из свежего молока без добавок. Мы находимся по адресу Мучные ряды, дом 1/53, Калиновский рынок, ООО «Абраксинские сыры». Ручная работа, о людях забота.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Костромичей приглашают на День Костромского села. В России обновили перечень медицинских специальностей. Мужчина съел килограмм меда за минуту ради рекорда. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В нашем городе состоится День Костромского села, пишут СМИ-44. На мероприятии будет работать ярмарка местной аграрной продукции, а также все желающие смогут продегустировать натуральные продукты и приобрести их по ценам производителей. Кроме того, гостей ждет большая культурная программа. Мастер-классы, конкурсы, выступления творческих коллективов, спортивные и семейные игры. Все желающие смогут научиться готовить сбитень, продегустировать уху и посоревноваться в навыках козьбы и управления трактором. День Костромского села пройдет на территории ипподрома 20 июня по адресу проспект Мира, 159. Минздрав России изменил перечень специальностей работников, имеющих медицинское и фармацевтическое образование, пишет газета.ру. В обновленный список вошли 15 направлений, среди которых медицинский массаж, медицинская биология, нутрициология, медицинская логопедия, судебная экспертиза и другие. Кроме того, с 1 сентября следующего года в перечень войдет паллиативная медицинская помощь, а специальности бактериология, вирусология, экология и паразитология останутся в списке до 1 сентября 2028. Документ с обновленным перечнем должен вступить в силу с 1 сентября текущего года. В Германии мужчина съел килограмм меда за 60 секунд и установил мировой рекорд, пишет газета.ру. Чтобы поглотить более килограмма густого продукта, потребовались невероятные скорости выдержка. Этот титул пополнил коллекцию мужчины, который давно известен своими успехами в скоростном поедании. За годы карьеры он неоднократно участвовал в необычных кулинарных соревнованиях и зарекомендовал себя как один из самых неординарных рекордсменов в этой нише. Как отмечают организаторы, попытка потребовала от участника предельной концентрации и физической подготовки, чтобы справиться с большим объемом сладкого продукта за минимальное время. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Включай лето на всю громкость. Радио Ваня.

0: Шунова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.
1: Слушай, а я уж прям забыл эти чудесные ощущения, да, когда просыпаешься по привычке в 5 утра и не встаешь, потому что тебе никуда не надо.
2: Ну, ты тоже губу-то не раскатывай. Так сказать, поближе к реальности, мой друг. Вставать все равно придется. 22 июня, в понедельник, встречаемся в студии радио Ваня. Смотри, не перепутай, Акопов.
1: Ребятки, мы в отпуске с 15 по 22 июня, не теряйте.
0: Ярко, легко, радио Ваня, ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институтпсихоанализа.рф.
2: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
6: Погода. Спонсор программы – столовая «Поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербина, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в городе Кубер-Педи будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 17 градусов, но весь день там будут идти дожди. Надеюсь, у местных жителей найдутся дождевики. Что же, ну если говорить о погоде, то в Костроме будет довольно жарко, поэтому не стоит забывать свои головные уборы. Днем температура воздуха составит плюс 22, а ночью до плюс 15 градусов. Ветер юго-западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 64%, согласно сервису Яндекс.Погода.
7: Столовая «Поварёшка». Готовь к обеду ложку. Большие порции, низкие цены, разнообразное меню, сытно и по-домашнему вкусно. Столовая «Поварёшка». Приходи, и мы тебя накормим. Мы находимся по адресу улица Петра Щербины, 7/3. С понедельника по пятницу, с 8 до 16.
5: Радио «Ваня». Отличная погода.
8: Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.
5: Ваня! Ваня! Радио!

Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет. Варвара Пивоварова, Алексей Акупов. Ну, как вы понимаете, даже батарейкам надо иногда вставать на подзарядку. А лучше ложиться. Мы в отпуске.
2: Ты реально лежать собираешься?
1: Ну, конечно, нет. У меня музей, рыбалка, два подхода со скакалкой, танцы, шманцы, шашлык, зоопарк, кино и цирк, сериалов штучек 6. И опять пойти поесть, 5 прогулок в местном парке.
2: Стоп. 22 июня ты должен быть в студии.
1: Ну, я и буду загорелый, румяный.
2: А можно дальше без рифмы? Друзья, мы в отпуске с 15 по 22 июня. Не теряйте.
0: Лето! Каждый день на радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет систему Hop2Hood, умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-0909-08, Санкт-Петербург.
2: Реклама. Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт granit44.ru.
3: Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom, лидер ИЖС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30-12-08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
5: Ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костромской области пройдут рейды по борьбе с борщевиком. Общественная палата предложила ввести отцовский капитал. Опрос показал самые популярные российские фильмы и актеров этого года. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области пройдут рейды по борьбе с борщевиком, пишут СМИ 44. Как сообщили в Департаменте природных ресурсов, в настоящее время обработана только треть участков. Работы ведутся химическим и механическим способом. Очищают сельхозугодья, земли вокруг населенных пунктов и обочины дорог. С марта этого года уничтожать опасные растения – прямая обязанность собственников участков. За бездействие предусмотрены штрафы для граждан от 20 до 50 тысяч рублей, а для юрлиц от 400 до 700. Крайняя мера – изъятие земли через суд, если участок запущен и зарос сорняком. В департаменте напоминают, что борщевик опасен для здоровья и урожая. Специалисты призывают косить, выкапывать и обрабатывать сорняк гербицидами до цветения и образования семян. Введение в России отцовского капитала в размере 2 миллионов рублей может стать эффективной мерой поддержки многодетных семей и дополнительным стимулом для развития жилищного строительства. Такое мнение высказал председатель общественной палаты Сергей Рыбальченко. Его слова приводит газета «РУ». По его мнению, отцовский капитал могут предоставляться при рождении третьего ребенка в семье. Эксперт отметил, что сумма в 2 миллиона рублей фактически позволила бы семье получить дополнительные 18 квадратных метров жилья. Рыбальченко также подчеркнул, что такая мера должна распространяться на семьи, в которых трое и более детей родились в одном браке. Он считает, это было бы дополнительным инструментом поддержки многодетных родителей. Онлайн-кинотеатр «Кион» выяснил, какие отечественные фильмы и артисты стали самыми популярными среди зрителей, пишет газета «РУ». Среди фильмов первое место заняла семейная комедия «На деревню дедушки» с Юрием Стояновым. В тройку лидеров также вошли романтическая комедия «Притворись моим мужем» с Дианой Пожарской и Павлом Прилучным и драматический фильм «Малыш» с Глебом Калюжным. Среди мужчин-актеров, согласно опросу, наибольшее внимание привлекают Павел Прилучный, Данила Козловский, Антон Васильев, Никита Калагривый и Юрий Чурсин. А среди актрис Лиза Моряк, Нина Ненидзе и Любовь Аксенова. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Лето. Чувство через край. Радио Ваня.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдержать.

0: разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.
1: Друзья, это утреннее шоу «Батарейки». Варвара Пивоварова.
2: И Алексей Акопов.
1: С 15 по 22 июня мы в отпуске.
2: Ну и, как вы понимаете, вернемся мы подзаряженными, бодрыми, напоенными различными эмоциями, которые, естественно, передадим вам.
1: Я не поняла, ты эмоции напьешь или напоешь?
2: А это будет зависеть от очень разных обстоятельств.
0: Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Выручка просела. Гостей меньше. Чек ниже. Что вообще произошло?
2: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
1: Прям так и написать?
2: Да, сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
1: А дальше?
2: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
1: Это уже похоже на нормального помощника.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
3: Реклама. Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт «Гранит-44.ру».
4: Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom, лидер ИЖС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30 12 08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
6: Алло!

0: Это ты, это я. Между нами молния.
1: С электрическим разрядом 220.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио Ваня.
1: Скажи-ка мне, друг мой, Алешка, неделя — это много или мало?

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
2: Тогда посмотри Рестик. Он теперь удобно работает с телефона.
1: А что можно делать?
2: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
1: А официанты и администратор?
2: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
1: То есть можно начать проще?
2: Да, телефон, Рестик и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
1: Нормально.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
0: Ваня. Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме готовятся к открытию новый сквер. В Госдуме предложили смягчить правила эвакуации машин. Флористы назвали цветы, которые можно дарить аллергикам. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме готовятся к открытию сквер на пересечении улиц Голубкова и Стопани, пишет администрация города. Как доложил представитель подрядчика, в настоящее время бригады устанавливают игровое оборудование на трех детских площадках. Для каждой из зон предусмотрена своя цветовая гамма и свой набор активностей. Вместе с тем здесь установят сухой фонтан, а рядом с ним расположится зона отдыха для старшего поколения. Открыть благоустроенную территорию для отдыха костромичей подрядчик обещает в начале июля. Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов предложил законодательно закрепить за водителями право остановить эвакуацию автомобиля в течение 15 минут, если машина уже погружена на эвакуатор, а документы остались в салоне или дома. Его слова приводит газета.ру. По действующему закону водитель может предотвратить эвакуацию, предъявив документы на машину. Однако, как отметил парламентарий, на практике у автовладельцев нередко нет возможности забрать документы из салона автомобиля, который уже поставлен на эвакуатор. Кроме того, документов может не оказаться при себе. Депутат также подчеркнул, что можно предъявить и электронные копии документов. По его мнению, при наличии водителя автомобиль не следует забирать на штрафстоянку. Достаточно лишь выписать штраф за неправильную парковку. Порадовать аллергиков букетом цветов можно, но с аккуратностью выбирая их и отдавая предпочтение розам и орхидеям, пишет газета.ру. Флористы советуют выбирать сорта роз с плотными, еще не раскрывшимися бутонами, так как у них тяжелая пыльца, которая не поднимается в воздух. Кроме того, самым гипоаллергенным цветком, по их мнению, считается орхидея. Подойдут и эустомы, воздушные, красивые цветы с очень слабым ароматом, подсказывают эксперты. Вместе с тем, для аллергиков подойдут тюльпаны и нарциссы, поскольку у них мало пыльцы. Но в этом случае стоит перестраховаться, поскольку нарциссы обладают очень сильным запахом, способным спровоцировать головные боли. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институт психоанализа.рф.
5: Реклама. Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт «Гранит44.ру».
6: Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom, лидер ИЖС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30 12 08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

0: на радио Ваня.
1: Воскресенье, день рождения у тебя, поздравляют твои лучшие друзья. С утра подарки, телеграммы, звонкий смех,

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lexus представляет систему Hop-to-Hood, умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lexus. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lexus1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
2: Реклама. Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom, лидер ЖС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30 12 08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
3: Абраксинские сыры. Более 40 видов натуральных сыров ручной работы. Сулугуни, брынза, рулеты с орехами, зелеными и острыми приправами, курагой, изюмом, черносливом, болгарским перцем, а также праздничные сырные наборы в ассортименте и многое другое. Продукция из свежего молока без добавок. Мы находимся по адресу Мучные ряды, дом 1/53, Калиновский рынок, ООО «Абраксинские сыры». Ручная работа, о людях забота.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
5: Радио Ваня!

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костромской области продают памятник архитектуры всего за 1 рубль. В Госдуме предложили дать родителям право выбирать школьное меню. Ученые доказали наличие уникального характера у животных. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Администрации Красносельского округа выставлены торги. Находящийся в неудовлетворительном состоянии объект культурного наследия – дом 19 века, пишут СМИ 44. Этот дом не просто старинное здание, а памятник, формирующий неповторимый облик центральной площади поселка. За его фасадом скрываются уникальные архитектурные решения давно ушедшей эпохи. Стартовая цена составляет всего 1 рубль. Вместе со зданием победитель торгов получает земельный участок. Основное условие конкурса – провести полный комплекс реставрационных работ, чтобы вернуть памятнику исторический облик. Этот срок ограничен до 2030 года. Прием заявок на участие в конкурсе проходит до 30 июня. Депутаты Госдумы предложили законодательно закрепить право родителей участвовать в выборе школьного меню. Соответствующее обращение направлено министру просвещения Сергею Кравцову, которое приводит газета РУ. Согласно предложению, выбор предпочтительных вариантов меню может осуществляться на родительских собраниях через Совет родителей и другие коллегиальные органы школы, а также путем электронного голосования через госуслуги. По мнению парламентариев, такая мера позволит повысить востребованность школьного питания, сократить число жалоб на качество и состав блюд и повысить эффективность расходования бюджетных средств, направляемых на организацию питания школьников. Способность животных обладать уникальным характером и индивидуальными чертами личности подтверждается многолетними исследованиями, пишут «Известия». По словам специалистов, их жизнь наполнена сложными социальными взаимодействиями, включая семейные драмы и психологические травмы. Они подчеркивают, что на формирование личности животных влияют те же факторы, что и на человека, включая ранний опыт и взаимодействие с родителями. Согласно исследованиям, характер животных остается стабильным на протяжении всей жизни, но может корректироваться под влиянием нового опыта или состояния здоровья. В ходе наблюдений биологи обнаружили, что склонные к риску животные сохраняют эту черту спустя месяцы. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Включай лето на всю громкость. Радио Ваня.
2: Сильные волны, громкие люди. Ныряем за золотом, тонем в прелюдиях. Море предательское.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Выручка просела. Гостей меньше, чек ниже. Что вообще произошло?
2: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
1: Прям так и написать?
2: Да, сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
1: А дальше?
2: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
1: Это уже похоже на нормального помощника.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
3: Реклама. Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
4: Поликлиника «Медэкспресс». Забота о вас без лишних слов. Предлагаем комплекс для женщин. Консультация гинеколога, анализы, УЗИ малого таза со скидкой 10%. Не откладывайте заботу о себе. Звоните и записывайтесь уже сегодня. Адрес: Калина 41. Телефон 494-085 и 494-086. Имеются противопоказания.
5: Культура обслуживания. Техцентр по ремонту и обслуживанию автомобилей. Компьютерная диагностика. Диагностика подвески на вибростенде. Ремонт любой сложности. Качество и надежность по доступной цене. Кострома. 2 Волжская, 7. Культура обслуживания. С заботой о вашем автомобиле.
6: Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54 49 49. 2 Волжская 7.
5: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 15% можно в 2 филиалах: улица Титова, дом 15, и бульвар Маршала Василевского, 11, корпус 2. Ждем вас. Скидка на анализы собственной лаборатории не суммируется с другими скидками и акциями. Имеются противопоказания.
7: Постройте дом с выгодой более 1 000 000 рублей. Строительная компания Freedom — лидер ИЖС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30-12-08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
8: Коль готовить не хотите? В Поварешку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая Поварешка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
9: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Hello!

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ваня, Ваня, радио Ваня.
1: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир. Суета, но на крыше мы совсем.

А что было б, если тогда мы не встретились? Разминулись в огромной толпе, не перекинулись парочкой фраз, типа, чем занимаешься, как универ? Что было б, если тогда не приехал с бутылкой вина в рюкзаке? Не курили по дну на двоих, не остались гулять по Москве. Что было б, если тогда не решился позвать тебя вместе смотреть на картины? Что было б, если потом до рассвета на лавочке сквере не проговорили? Что было б, если остались друзьями, не шагнули в друг друга взаимно? Ты, наверное, бы сейчас не страдала.

будешь меня ненавидеть настолько, насколько ты сможешь. Я не перестану писать эти песни тебе о тебе. И когда-то все наши глубокие раны покроются тоненькой кожей. А мне никогда для тебя не остаться таким же смешным и хорошим. Я просто хочу, чтобы ты улыбалась, как раньше. Я хочу, чтобы ты улыбалась, как раньше. Одна или с кем-то, неважно. Обещай, что ты будешь счастливой. Достанешь до звезд, как мечтала.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Реклама. Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт «Гранит-44.ру».
5: Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания «Freedom» – лидер ИЖС в Костромской области по рейтингу «Дом.РФ». Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30 12 08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
7: Ваня. Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и ИП «Пивоваров». Костромичей приглашают на День Костромского села. В России обновили перечень медицинских специальностей. Мужчина съел килограмм меда за минуту ради рекорда. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В нашем городе состоится День Костромского села, пишут СМИ-44. На мероприятии будет работать ярмарка местной аграрной продукции, а также все желающие смогут продегустировать натуральные продукты и приобрести их по ценам производителей. Кроме того, гостей ждет большая культурная программа, мастер-класс, конкурсы, выступления творческих коллективов, спортивные и семейные игры. Все желающие смогут научиться готовить сбитень, продегустировать уху и посоревноваться в навыках козьбы и управления трактором. День Костромского села пройдет на территории ипподрома 20 июня по адресу проспект Мира, 159. Минздрав России изменил перечень специальностей работников, имеющих медицинское и фармацевтическое образование, пишет газета.ру. В обновленный список вошли 15 направлений, среди которых медицинский массаж, медицинская биология, нутрициология, медицинская логопедия, судебная экспертиза и другие. Кроме того, с 1 сентября следующего года в перечень войдет паллиативная медицинская помощь, а специальности бактериология, вирусология и паразитология останутся в списке до 1 сентября 2028. Документ с обновленным перечнем должен вступить в силу с 1 сентября текущего года. В Германии мужчина съел килограмм меда за 60 секунд и установил мировой рекорд, пишет газета.ру. Чтобы поглотить более килограмма густого продукта, потребовались невероятные скорости выдержка. Этот титул пополнил коллекцию мужчины, который давно известен своими успехами в скоростном поедании. За годы карьеры он неоднократно участвовал в необычных кулинарных соревнованиях и зарекомендовал себя как один из самых неординарных рекордсменов в этой нише. Как отмечают организаторы, попытка потребовала от участника предельной концентрации и физической подготовки, чтобы справиться с большим объемом сладкого продукта за минимальное время. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. Язнайка. Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская 6 и Никитская 114. Звоните 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Лето. Чувство через край. Радио Ваня. Что?

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Реклама.
1: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
2: Поликлиника «Медэкспресс». Забота о вас без лишних слов. Предлагаем комплекс для женщин. Консультация гинеколога, анализы, УЗИ малого таза со скидкой 10%. Не откладывайте заботу о себе. Звоните и записывайтесь уже сегодня. Адрес: Калина. 41. Телефон 494-085 и 494-086. Имеются противопоказания.
1: Автостекла по оптовым ценам «Ветра». Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
3: Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор, анализы УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42-15-15. Имеются противопоказания.
4: Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom. Лидеры ЖС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30-12-08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
5: Алло!
0: Ваня! Радио Ваня!
6: Если в окно...

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет систему Hop2Hood, умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Технолэнд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
2: Реклама. Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт «Гранит44.ру».
3: Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom, лидер ИЖС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30-12-08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
4: Абраксинские сыры. Более 40 видов натуральных сыров ручной работы. Сулугуни, брынза, рулеты с орехами, зелеными и острыми приправами, курагой, изюмом, черносливом, болгарским перцем, а также праздничные сырные наборы в ассортименте и многое другое. Продукция из свежего молока без добавок. Мы находимся по адресу Мучные ряды, дом 1/53, Калиновский рынок, ООО «Апраксинские сыры». Ручная работа, о людях забота.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
6: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». В Костромской области пройдут рейды по борьбе с борщевиком. Общественная палата предложила ввести отцовский капитал. Опрос показал самые популярные российские фильмы и актеров этого года. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области пройдут рейды по борьбе с борщевиком, пишут СМИ 44. Как сообщили в Департаменте природных ресурсов, в настоящее время обработано только треть участков. Работы ведутся химическим и механическим способом. Очищают сельхозугодья, земли вокруг населенных пунктов и обочины дорог. С марта этого года уничтожать опасные растения – прямая обязанность собственников участков. За бездействие предусмотрены штрафы для граждан от 20 до 50 тысяч рублей, а для юрлиц от 400 до 700. Крайняя мера – изъятие земли через суд, если участок запущен и зарос сорняком. В департаменте напоминают, что борщевик опасен для здоровья и урожая. Специалисты призывают косить, выкапывать и обрабатывать сорняк гербицидами до цветения и образования семян. Введение в России отцовского капитала в размере 2 миллионов рублей может стать эффективной мерой поддержки многодетных семей и дополнительным стимулом для развития жилищного строительства. Такое мнение высказал председатель общественной палаты Сергей Рыбальченко. Его слова приводит газета «Ру». По его мнению, отцовский капитал могут предоставляться при рождении третьего ребенка в семье. Эксперт отметил, что сумма в 2 миллиона рублей фактически позволила семье получить дополнительные 18 квадратных метров жилья. Рыбальченко также подчеркнул, что такая мера должна распространяться на семьи, в которых трое и более детей родились в одном браке. Он считает, это было бы дополнительным инструментом поддержки многодетных родителей. Онлайн-кинотеатр «Кион» выяснил, какие отечественные фильмы и артисты стали самыми популярными среди зрителей, пишет газета «Ру». Среди фильмов первое место заняла семейная комедия «На деревню дедушки» с Юрием Стояновым. В тройку лидеров также вошли романтическая комедия «Притворись моим мужем» с Дианой Пожарской и Павлом Прилучным и драматический фильм «Малыш» с Глебом Калюжным. Среди мужчин-актеров, согласно опросу, наибольшее внимание привлекают Павел Прилучный, Данила Козловский, Антон Васильев, Никита Калагривый и Юрий Чурсин. А среди актрис Лиза Моряк, Нина Нинидзе и Любовь Аксенова. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Язнайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: Радио Ваня.
0: Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институтпсихоанализа.рф.
2: Реклама. Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom, лидер ИЖС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30 12 08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
3: Телефон рекламной службы Радио Ваня в Костроме. 30 34 56. Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Реклама. Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт «Гранит44.ру».
5: Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom, лидер ИЖС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30 12 08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
6: Коль, готовить не хотите? В Поварёшку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая Поварёшка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
8: Hello? Ваня. Радио Ваня.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме готовятся к открытию новый сквер. В Госдуме предложили смягчить правила эвакуации машин. Флористы назвали цветы, которые можно дарить аллергикам. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме готовятся к открытию сквер на пересечении улиц Голубкова и Стопани, пишет администрация города. Как доложил представитель подрядчика, в настоящее время бригады устанавливают игровое оборудование на трех детских площадках. Для каждой из зон предусмотрена своя цветовая гамма и свой набор активностей. Вместе с тем здесь установят сухой фонтан, а рядом с ним расположится зона отдыха для старшего поколения. Благоустроенную территорию для отдыха костромичей подрядчик обещает в начале июля. Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов предложил законодательно закрепить за водителями право остановить эвакуацию автомобиля в течение 15 минут, если машина уже погружена на эвакуатор, а документы остались в салоне или дома. Его слова приводит газета.ру. По действующему закону водитель может предотвратить эвакуацию, предъявив документы на машину. Однако, как отметил парламентарий, на практике у автовладельцев нередко нет возможности забрать документы из салона автомобиля, который уже поставлен на эвакуатор. Кроме того, документов может не оказаться при себе. Депутат также подчеркнул, что можно предъявить и электронные копии документов. По его мнению, при наличии водителя автомобиль не следует забирать на штрафстоянку. Достаточно лишь выписать штраф за неправильную парковку. Порадовать аллергиков букетом цветов можно, но с аккуратностью выбирая их и отдавая предпочтение розам и орхидеям, пишет газета.ру. Флористы советуют выбирать сорта роз с плотными, еще не раскрывшимися бутонами, так как у них тяжелая пыльца, которая не поднимается в воздух. Кроме того, самым гипоаллергенным цветком, по их мнению, считается орхидея. Подойдут и эустомы, воздушные, красивые цветы с очень слабым ароматом, подсказывают эксперты. Вместе с тем, для аллергиков подойдут тюльпаны и нарциссы, поскольку у них мало пыльцы. Но в этом случае стоит перестраховаться, поскольку нарциссы обладают очень сильным запахом, способным спровоцировать головные боли. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: фильм.
1: Здравствуйте, мои дорогие, хорошие, любимые. С превеликим удовольствием хочу объявить о том, что продолжается наша киношная игра «Угадай фильм». Правила очень простые. Я включу отрывок из известной кинокартины. Как только вы вспомните ее название, срочно, без промедления, наберите наш телефонный номер 325-696, код города 812. Замечательная советская кинокомедия. Сегодня сразу небольшая подсказка. Все дело в том, что эта изумительная троица появляется не только в фильмах Леонида Гайдая. Давайте послушаем.
0: Угадай фильм.
2: Он главный спрашивает, почему вы пьете?
3: Где пьет один верблюд, житель пустыни.
4: И рыба копченая не пьет. А чего и пить, она сама закуска.
5: Ребят, вы знаете, от меня жена ушла.
6: Маша.
5: Лида ушла.
1: Если вспомнили, как же называется этот фильм, звоните 325-696, код города 812. А какой же подарок приготовили сегодня для победителя? Слушатель, правильно угадавший картину, получит 2 билета, внимание, на дискотеку СССР, которая пройдет 1 августа в Ледовом дворце Санкт-Петербурга при поддержке Радио Ваня. Звоните, друзья, давайте играть.
0: Угадай фильм на Радио Ваня. Включай лето на всю громкость. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
2: Тогда посмотри Рестик. Он теперь удобно работает с телефона.
1: А что можно делать?
2: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
1: А официант и администратор?
2: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
1: То есть можно начать проще?
2: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
1: Нормально.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.

0: 8. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

0: Фильм. Ну что, друзья мои, давайте подведем итоги нашей игры «Угадай фильм». За окном идет дождь в Санкт-Петербурге, но настроение это нам не портит. И уж тем более Максиму, который, я уверен, сейчас скажет правильный ответ. Максим, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Прежде чем вы фильм назовете, давайте еще раз отрывок послушаем.
2: Он, главный, спрашивает, почему вы пьете?
3: Где пьет один верблюд, житель пустыни.
4: И рыба копченая не пьет. А чего и пить, она сама закуска. Ребят, вы знаете, от меня жена ушла.
5: Маша.
4: Лида ушла.
0: Итак, Максим, расскажите нам, как же называется эта кинокартина?
1: Называется «Дайте жалобную книгу».
0: Угадал! Наверное, несколько раз смотрели, потому что не было у вас сомнений вот по поводу этой знаменитой троицы Вицин, Моргунов, Никулин?
1: Слушайте, я смотрел ее давно и даже содержание плохо помню. Но, конечно, эта троица ассоциируется больше, конечно, с фильмами Леонида Гайдая.
0: Да, ну вот здесь в небольшом эпизоде они появляются, такие посетители вот этого самого кафе, которое называется «Одуванчик», или даже это был ресторан. Это вообще такая, конечно, сатира, если вы помните. Персонал хамит, плохо обслуживает клиентов, кругом пыль, грязь, и вот эта самая жалобная книга, это как не попросишь, всегда она, извините, занята. Вы, кстати, помните еще те времена, или они до сих пор присутствуют, жалобные книги?
1: Я вот не встречал давно.
0: Надо не будет, знаю, как. Надо где-нибудь в общепите, Максим, будет поинтересоваться, да?
1: Да, надо будет.
0: Ну, вы знаете, мне кажется, в чем отличие? Сейчас, наверное, она называется, ну, может быть, книга отзывов, да? Потому что, ну, что греха таить. Улучшилось же качество обслуживания клиентов. И сейчас, наверное, многие пишут положительные отзывы и рецензии, нежели вот в те незапамятные времена в 60-е годы. Кстати, картина-то 15 лет после показа где-то пролежала, не показывали ее и ни по телевизору, ни в повторный прокат не выпускали, потому что, как вы думаете, почему?
1: Ну, вот, честно говоря, в тупик поставили меня.
0: Ну, потому что представители советской торговли и сферы обслуживания сказали, ну, это, извините, просто какой-то пасквиль. Это понапрасну вы на нас возводите. Ну, в общем, пролежал 15 лет. Но сейчас можно смотреть бесконечное количество, за что огромное спасибо, конечно, в первую очередь замечательным артистам, ну, Ильдару Александровичу Рязанову, режиссеру фильма «Дайте жалобную книгу». Заболтались. А надо бы, Максим, уже все-таки вас поощрить. От всей души вас поздравляю. Вам достается в подарок 2 билета на дискотеку СССР. Ой, легендарнейший просто состав. Татьяна Буланова, Сергей Серков из группы «Ласковый май», группа «Нана», Чингисхан, Ингрид и многие другие. 4 часа только звезды, только хиты. Дискотека СССР, 1 августа, Ледовый дворец, Санкт-Петербург. Как вам, Максим?
1: Это супер будет мероприятие, я в этом уверен.
0: С кем пойдете?
1: С супругой.
0: На всякий случай спросил. Максим, от всей души вас поздравляю. Кстати, можете и в ответном слове что-нибудь сказать.
1: Огромное спасибо за билеты. Радио Ваня, вы лучшие.
0: Спасибо, Максим. Хорошего дня.
1: Спасибо вам. До свидания.
6: Угадай фильм на Радио Ваня.
7: Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Испытываете стресс? Спокойствие. Ведь с вами Пасамбра Эдос 306. Сладкий успокоительный сироп для взрослых и детей от года. Пасамбра. Взвешенное решение в неуравновешенной ситуации. Спрашивайте в аптеках. Возможны противопоказания. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
2: Реклама. Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom, лидер ЖС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30 12 08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
3: Абраксинские сыры. Более 40 видов натуральных сыров ручной работы. Сулугуни, брынза, рулеты с орехами, зелеными и острыми приправами, курагой, изюмом, черносливом, болгарским перцем, а также праздничные сырные наборы в ассортименте и многое другое. Продукция из свежего молока без добавок. Мы находимся по адресу Мучные ряды, дом 1/53, Калиновский рынок, ООО «Апраксинские сыры». Ручная работа, о людях забота.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
5: Ваня! Радио Ваня!

0: за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Друзья мои, американский художник Харви Болл в 1963 году создал знаменитый улыбающийся смайлик, а позже, в 99-м, предложил учредить специальный день, который бы напоминал людям о важности улыбки и хорошего настроения. День силы улыбки сегодня, 15 июня, отмечается. Кстати, девиз праздника «Сделай доброе дело, помоги появиться хотя бы одной улыбке». Именно о ней и поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: Исследования показывают, что улыбка может заражать других людей. Увидев улыбающегося, человек непроизвольно отвечает улыбкой. Это связано с работой зеркальных нейронов, которые отражают мимику собеседника.
0: Четвертое место.
1: Когда человек улыбается, в организме усиливается выработка гормонов счастья, серотонина и эндорфинов, что улучшает настроение и снижает уровень стресса. Также улыбка может снижать уровень кортизола, гормона тревоги.
0: Третье место.
1: Ученые различают несколько типов улыбок. Например, французским неврологом Гийомом Дюшеном было выделено 19 типов улыбки, но не все из них связаны с радостью. С хорошим настроением ассоциируется лишь 6 типов. Остальные 13 могут быть вызваны разными чувствами – смущением, грустью, нервозностью и так далее.
0: Второе место.
1: Улыбка может по-разному восприниматься в разных культурах. Например, в западных странах она часто рассматривается как знак дружелюбия и открытости, а в Японии и других странах Восточной Азии может скрывать истинные чувства и использоваться как жест вежливости.
0: Первое место.
1: Исследования показывают, что люди, которые чаще улыбаются, воспринимаются как более надежные, открытые и компетентные, особенно в сферах, связанных с клиентским сервисом и переговорами. Берите на заметку.
0: Великолепная пятерка. Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костромской области продают памятник архитектуры всего за 1 рубль. В Госдуме предложили дать родителям право выбирать школьное меню. Ученые доказали наличие уникального характера у животных. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Администрации Красносельского округа выставлены торги. Находящийся в неудовлетворительном состоянии объект культурного наследия – дом 19 века, пишут СМИ 44. Этот дом не просто старинное здание, а памятник, формирующий неповторимый облик центральной площади поселка. За его фасадом скрываются уникальные архитектурные решения давно ушедшей эпохи. Стартовая цена составляет всего 1 рубль. Вместе со зданием победитель торгов получает земельный участок. Основное условие конкурса – провести полный комплекс реставрационных работ, чтобы вернуть памятнику исторический облик. Этот срок ограничен до 2030 года. Прием заявок на участие в конкурсе проходит до 30 июня. Депутаты Госдумы предложили законодательно закрепить право родителей участвовать в выборе школьного меню. Соответствующее обращение направлено министру просвещения Сергею Кравцову, которое приводит газета «РУ». Согласно предложению, выбор предпочтительных вариантов меню может осуществляться на родительских собраниях через Совет родителей и другие коллегиальные органы школы, а также путем электронного голосования через госуслуги. По мнению парламентариев, такая мера позволит повысить востребованность школьного питания, сократить число жалоб на качество и состав блюд и повысить эффективность расходования бюджетных средств, направляемых на организацию питания школьников. Способность животных обладать уникальным характером и индивидуальными чертами личности подтверждается многолетними исследованиями, пишут «Известия». По словам специалистов, их жизнь наполнена сложными социальными взаимодействиями, включая семейные драмы и психологические травмы. Они подчеркивают, что на формирование личности животных влияют те же факторы, что и на человека, включая ранний опыт и взаимодействие с родителями. Согласно исследованиям, характер животных остается стабильным на протяжении всей жизни, но может корректироваться под влиянием нового опыта или состояния здоровья. В ходе наблюдений биологи обнаружили, что склонные к риску животные сохраняют эту черту спустя месяцы. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Лето. Чувство через край. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет систему Hop2Hood, умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Технолэнд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
2: Испытываете стресс? Спокойствие. Ведь с вами Пасамбра Эдос 306. Сладкий успокоительный сироп для взрослых и детей от года. Пасамбра – взвешенное решение в неуравновешенной ситуации. Спрашивайте в аптеках. Возможны противопоказания. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
3: Реклама. Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт «Гранит-44.ру».
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: У перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.
2: Что если тушим на небе, до рождения суждено? Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.

одинаковы приговоры по жизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Вы знаете, последнее время меня радуют голливудские новинки. И вот одну из них сегодня хочу предложить вашему вниманию к просмотру. Фильм называется «Взлом на миллион». Вышел в 2026 году, а главную роль в этой картине исполняет славный парнишка Дэйн Дехаан. Он играет некого хакера-кочевника Коула, жизнь которого подчинена строгому коду. Никаких привязанностей, никаких следов. Но однажды крупный заказ на миллион долларов сталкивает его с девушкой Сарой, ставшей пешкой в чужой опасной игре. Когда ограбление выходит из-под контроля и за самим Коулом начинается охота, он вынужден выйти из тени, вернуть деньги и вытащить Сару из смертельной ловушки, бросив таким образом вызов своим заказчикам в игре, где каждая строка кода может стать последней. Завязочка очень крутая. Как и сам фильм, друзья мои. Дело в том, что главный герой не ищет легких денег, он ищет себя. Его хакерские навыки — это попытка выстроить некий идеальный смысл жизни, где все предсказуемо и управляемо. Но когда появляется девушка, тут-то он и понимает, что любовь не поддается никакому шифрованию. Это история о том, что самый сложный код — это код собственного сердца. И для открытия его не нужно быть гением, а лишь иметь силы заметить свой пароль. Кино на вечер. «Взлом на миллион». Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Героями сегодняшних штучек вновь стали обезьянки. Порой их поведение становится настолько похожим на человеческое, что это не только забавляет и даже слегка пугает. Дело было в Индии, и обезьянки вызвали в свой адрес умиление. Дело в том, что они регулярно приходят утолить жажду к уличному крану и действуют при этом удивительно. Они открывают кран, вдосталь напиваются, а после не забывают перекрывать за собой воду. Какие экономные. Подобные уличные сценки, конечно, трогают сердца не только очевидцев, но и пользователей социальных сетей. Все люди должны осознать важность экономии воды, раз уж ее осознали даже обезьяны. С этим трудно поспорить. Подобная ответственность должна стать примером для каждого, кто способен открыть воду и так и оставить ее вытекать без толку, не понимая цен разбазариваемой жидкости. А обезьянки-то понимают. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: О чем твои мысли, когда ты молчишь? Когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет? Да ты что-то знаешь, но это не все.

На лестнице, если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно кажется.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институтпсихоанализа.рф.
2: Реклама. Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom, лидер ИЖС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30 12 08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
4: Юхан, Ван, Джон, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
1: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». Костромичей приглашают на День Костромского села. В России обновили перечень медицинских специальностей. Мужчина съел килограмм меда за минуту ради рекорда. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. В нашем городе состоится День Костромского села, пишут СМИ-44. На мероприятии будет работать ярмарка местной аграрной продукции, а также все желающие смогут продегустировать натуральные продукты и приобрести их по ценам производителей. Кроме того, гостей ждет большая культурная программа, мастер-класс, конкурсы, выступления творческих коллективов, спортивные и семейные игры. Все желающие смогут научиться готовить сбитень, продегустировать уху и посоревноваться в навыках козьбы и управления трактором. День Костромского села пройдет на территории ипподрома 20 июня по адресу проспект Мира, 159. Минздрав России изменил перечень специальностей работников, имеющих медицинское и фармацевтическое образование, пишет газета.ру. В обновленный список вошли 15 направлений, среди которых медицинский массаж, медицинская биология, нутрициология, медицинская логопедия, судебная экспертиза и другие. Кроме того, с 1 сентября следующего года в перечень войдет паллиативная медицинская помощь, а специальности бактериология, вирусология и паразитология останутся в списке до 1 сентября 2028. Документ с обновленным перечнем должен вступить в силу с 1 сентября текущего года. В Германии мужчина съел килограмм меда за 60 секунд и установил мировой рекорд, пишет газета.ру. Чтобы поглотить более килограмма густого продукта, потребовались невероятная скорость и выдержка. Этот титул пополнил коллекцию мужчины, который давно известен своими успехами в скоростном поедании. За годы карьеры он неоднократно участвовал в необычных кулинарных соревнованиях и зарекомендовал себя как один из самых неординарных рекордсменов в этой нише. Как отмечают организаторы, попытка потребовала от участника предельной концентрации и физической подготовки, чтобы справиться с большим объемом сладкого продукта за минимальное время. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
2: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. Язнайка. Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-302.
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня! Радио «Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Испытываете стресс? Спокойствие. Ведь с вами Пасамбра Эдос 306. Сладкий успокоительный сироп для взрослых и детей от года. Пасамбра. Взвешенное решение в неуравновешенной ситуации. Спрашивайте в аптеках. Возможны противопоказания. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
5: Реклама. Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
6: Поликлиника «Медэкспресс». Забота о вас без лишних слов. Предлагаем комплекс для женщин. Консультация гинеколога, анализы, УЗИ малого таза со скидкой 10%. Не откладывайте заботу о себе. Звоните и записывайтесь уже сегодня. Адрес: Калина. 41. Телефон 494-085 и 494-086. Имеются противопоказания.
7: Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
8: Окна, двери, потолки, Росстрой.
9: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
8: Росстрой.
9: 770908.

0: Здоровье ждет вас на МРТ. Новый аппарат. Телефон 49-42-42-15-15. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
1: Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom. Лидеры ЖЭС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30-12-08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

«Солнышко в руках». Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. 16-летняя Милана, старшая дочь солиста группы «Корни» Александра Бердникова, готовится к свадьбе. Музыкант рассказал, что его дочь занимается предсвадебными приготовлениями, в том числе выбором платья. Избранником юной Миланы оказался сын давних друзей семьи Бердниковых. «Это сын наших друзей. Они общались с детства, ну и так сложилось. Теперь они женятся», — рассказал Александр. Вопрос о свадебных тратах пока еще не обсуждался родителями, однако артист дал понять, что финансовое бремя ляжет на старшее поколение. Ну а как же иначе? Эта новость вызвала отклик среди коллег. Солист группы «Иванушки Интернешнл» Кирилл Туриченко, узнав о предстоящем торжестве, тут же предложил свои услуги. «Я готов спеть на свадьбах всех остальных детей, если мы дотянем», — пошутил Кирилл. Ну что ж, как говорится, совет да любовь.
0: Звездный час. Твое лучшее лето на радио «Ваня».

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет, и кое-что из звездных новостей. Певец Сергей Лазарев провел активный отдых с 7-летней дочерью Анной, устроив баскетбольный матч. К удивлению певца, Анна мастерски забрасывала мяч в кольцо и в итоге обыграла отца. Да, победила молодость. Лазарев, воспитывающий также 11-летнего сына Никиту, выразил восхищение способностями дочери. Он написал в своем блоге: «Доча меня обыграла, моя Анюта. Люблю безумно. Успевает все», — рассказал певец. Музыкант посвящает свободное время детям и поощряет их спортивные увлечения. Поклонники в соцсетях отметили талант Анны и ее схожесть с отцом. Ранее Сергей Лазарев и певица Полина Гагарина рассказали о 15-летней дружбе, основанной на общих профессиональных и личных моментах. По словам Лазарева, их связывает гораздо больше, чем просто профессия. Оба они окончили школу-студию МХАТ, были участниками и призерами «Новой волны», а также родились под знаком Овна. Сколько же счастливых совпадений!

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институт психоанализа.рф.
2: Реклама. Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт «Гранит-44.ру». Культура обслуживания. Техцентр по ремонту и обслуживанию автомобилей. Компьютерная диагностика. Диагностика подвески на вибростенде. Ремонт любой сложности. Качество и надежность по доступной цене. Кострома, 2 Волжская, 7. Культура обслуживания. С заботой о вашем автомобиле. Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom, лидер ИЖС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30 12 08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
3: Абраксинские сыры. Более 40 видов натуральных сыров ручной работы. Сулугуни, брынза, рулеты с орехами, зелеными и острыми приправами, курагой, изюмом, черносливом, болгарским перцем, а также праздничные сырные наборы в ассортименте и многое другое. Продукция из свежего молока без добавок. Мы находимся по адресу Мучные ряды, дом 1/53, Калиновский рынок, ООО «Абраксинские сыры». Ручная работа, о людях забота.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Ваня! Радио Ваня!

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и ИП «Пивоваров». В Костромской области пройдут рейды по борьбе с борщевиком. Общественная палата предложила ввести отцовский капитал. Опрос показал самые популярные российские фильмы и актеров этого года. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области пройдут рейды по борьбе с борщевиком, пишут СМИ-44. Как сообщили в Департаменте природных ресурсов, в настоящее время обработано только треть участков. Работы ведутся химическим и механическим способом. Очищают сельхозугодья, земли вокруг населенных пунктов и обочины дорог. С марта этого года уничтожать опасные растения – прямая обязанность собственников участков. За бездействие предусмотрены штрафы для граждан от 20 до 50 тысяч рублей, а для юрлиц – от 400 до 700. Крайняя мера – изъятие земли через суд, если участок запущен и зарос сорняком. В департаменте напоминают, что борщевик опасен для здоровья и урожая. Специалисты призывают косить, выкапывать и обрабатывать сорняк гербицидами до цветения и образования семян. Введение в России отцовского капитала в размере 2 миллионов рублей может стать эффективной мерой поддержки многодетных семей и дополнительным стимулом для развития жилищного строительства. Такое мнение высказал председатель общественной палаты Сергей Рыбальченко. Его слова приводит газета «РУ». По его мнению, отцовский капитал могут предоставляться при рождении третьего ребенка в семье. Эксперт отметил, что сумма в 2 миллиона рублей фактически позволила семье получить дополнительные 18 квадратных метров жилья. Рыбальченко также подчеркнул, что такая мера должна распространяться на семьи, в которых трое и более детей родились в одном браке. Он считает, это было бы дополнительным инструментом поддержки многодетных родителей. В онлайн-кинотеатрке он выяснил, какие отечественные фильмы и артисты стали самыми популярными среди зрителей, пишет газета «РУ». Среди фильмов первое место заняла семейная комедия «На деревню дедушки» с Юрием Стояновым. В тройку лидеров также вошли романтическая комедия «Притворись моим мужем» с Дианой Пожарской и Павлом Прилучным и драматический фильм «Малыш» с Глебом Калюжным. Среди мужчин-актеров, согласно опросу, наибольшее внимание привлекают Павел Прилучный, Данила Козловский, Антон Васильев, Никита Калагривый и Юрий Чурсин. А среди актрис Лиза Моряк, Нина Нинидзе и Любовь Аксенова. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
2: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы «Язнайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-302.
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Включай лето на всю громкость. «Радио Ваня».

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Лекс представляет систему Hop2Hop. Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
5: Реклама. Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
6: Поликлиника «Медэкспресс». Забота о вас без лишних слов. Предлагаем комплекс для женщин. Консультация гинеколога, анализы, УЗИ малого таза со скидкой 10%. Не откладывайте заботу о себе. Звоните и записывайтесь уже сегодня. Адрес: Калина. 41. Телефон 494-085 и 494-086. Имеются противопоказания.
7: Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
8: Окна, двери, потолки, Росстрой.
9: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
8: Росстрой!
9: 770908.
10: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 15% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, 11, корпус 2. Ждем вас! Скидка на анализы собственной лаборатории не суммируется с другими скидками и акциями. Имеются противопоказания.
11: Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom, лидер ИЖС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30-12-08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
12: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
13: Погода. Спонсор программы — столовая «Поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в городе Янцзынь будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 29 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме будет не так тепло, да и к тому же обещают небольшой дождь, поэтому не стоит забывать свои зонтики. Днем температура воздуха составит плюс 15, а ночью до плюс 13 градусов. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное — 741 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 76%, согласно сервису Яндекс.Погода.
14: Столовая «Поварёшка». Готовь к обеду ложку. Большие порции, низкие цены, разнообразное меню. Сытно и по-домашнему вкусно. Столовая «Поварёшка». Приходи, и мы тебя накормим. Мы находимся по адресу: улица Петра Щербины, 7/3. С понедельника по пятницу с 8 до 16.
12: Радио «Ваня». Отличная погода.
2: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Друзья мои, американский художник Харви Болл в 1963 году создал знаменитый улыбающийся смайлик, а позже, в 99-м, предложил учредить специальный день, который бы напоминал людям о важности улыбки и хорошего настроения. День силы улыбки сегодня, 15 июня, отмечается. Кстати, девиз праздника «Сделай доброе дело, помоги появиться хотя бы одной улыбке». Именно о ней и поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: Исследования показывают, что улыбка может заражать других людей. Увидев улыбающегося, человек непроизвольно отвечает улыбкой. Это связано с работой зеркальных нейронов, которые отражают мимику собеседника.
0: Четвертое место.
1: Когда человек улыбается, в организме усиливается выработка гормонов счастья, серотонина и эндорфинов, что улучшает настроение и снижает уровень стресса. Также улыбка может снижать уровень кортизола, гормона тревоги.
0: Третье место.
1: Ученые различают несколько типов улыбок. Например, французским неврологом Гийомом Дюшеном было выделено 19 типов улыбки, но не все из них связаны с радостью. С хорошим настроением ассоциируется лишь 6 типов. Остальные 13 могут быть вызваны разными чувствами – смущением, грустью, нервозностью и так далее.
0: Второе место.
1: Улыбка может по-разному восприниматься в разных культурах. Например, в западных странах она часто рассматривается как знак дружелюбия и открытости, а в Японии и других странах Восточной Азии может скрывать истинные чувства и использоваться как жест вежливости.
0: Первое место.
1: Исследования показывают, что люди, которые чаще улыбаются, воспринимаются как более надежные, открытые и компетентные, особенно в сферах, связанных с клиентским сервисом и переговорами. Берите на заметку.
0: Великолепная пятерка. Ваня, Ваня, Ваня, Ваня, Ваня. Радио Ваня.

0: за всех. Признайся, что любишь, любишь, любишь. Ушами радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. Ну, кто же мог подумать, оказывается, причиной развода может стать так называемый несчастливый возраст. Девушка из Малайзии слушала рассказы пожилых людей и обратила внимание на это суеверие. Дело в том, что некоторые верят, что несчастье так и подстерегает человека, когда его возраст заканчивается на цифру 9, то есть 19, 29, 39 и так далее. Девушка, конечно, могла отмахнуться от этой приметы, но недавно ее любимый муж заявил, что встретил другую и хочет развестись. Известие стало просто громом среди ясного неба. И болезненный развод, оставивший даму опустошенной, случился, когда ей было 29. Некоторые прочитали, конечно, посочувствовали, но добавили, что в приметы верить не стоит. Просто она полюбила не того парня, оказавшегося способным на предательство, а 29 лет здесь совершенно ни при чем. И вы знаете, я с этими людьми целиком и полностью согласен. Что здесь добавить? 29 – это, конечно, еще не возраст для молодой девушки. Поэтому все у нее впереди. Любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий шмурай. Жан, Аванес, Джованни, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Выручка просела. Гостей меньше. Чек ниже. Что вообще произошло?
2: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
1: Прям так и написать?
2: Да. Сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
1: А дальше?
2: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
1: Это уже похоже на нормального помощника.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ристик.ком.
0: Ваня. Радио Ваня.

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
1: Рабочий день в жару может быть сокращен на несколько часов. Власти Таиланда представили новую стратегию развития туротрасли. Более трети миллениалов уже отказались от импульсивных покупок ради крупных финансовых целей. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Рабочий день в жару может быть сокращен на несколько часов, если в офисе нет кондиционера. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. При наличии кондиционера в офисе необходимо поддерживать температуру на уровне плюс 24, плюс 25 градусов, а в случае его отсутствия рабочий день рекомендуется сократить на 1 час при температуре в помещении плюс 28 градусов, на 2 часа при плюс 29 и на 4 часа при плюс 30. При работах на открытом воздухе и температуре воздуха плюс 32 градуса и выше продолжительность периодов непрерывной работы должна составлять 15-20 минут с отдыхом не менее 10-12 минут в охлаждаемых помещениях. Власти Таиланда представили новую стратегию развития туротрасли 5 Economy, ориентированную на извлечение максимальной прибыли с каждого путешественника, а не на рост турпотока. Такой подход сильно охладит интерес россиян к этому направлению. Альтернативой ему станет отдых в Китае. Об этом заявила директор Альянса туристических агентств Наталья Осипова. Таиланд рассчитывает на рост прибыли с туротрасли за счет повышения цен при сокращении числа отдыхающих. Однако, если эта идея воплотится в реальность и цены на тайские отели подскочат, то россиян это отпугнет, считает эксперт. И в завершении выпуска: более трети миллениалов в возрасте от 29 до 38 лет уже отказались от импульсивных покупок ради крупных финансовых целей. Такой показатель зафиксирован и у россиян в возрасте от 39 до 45 лет, по 36% в каждой группе. В целом осознанно ограничивают спонтанные траты 29% россиян, при этом только 10% признались, что такой отказ дался им легко. Следом за миллениалами идут зумеры от 18 до 28 лет. Среди них отказ от импульсивных покупок выбрали 24%. Еще 17% россиян готовы отказаться от лишних трат, но постоянно откладывают начало финансовой дисциплины на будущее. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня! Радио Ваня!

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Испытываете стресс? Спокойствие. Ведь с вами Пасамбра Эдос 306. Сладкий успокоительный сироп для взрослых и детей от года. Пасамбра. Взвешенное решение в неуравновешенной ситуации. Спрашивайте в аптеках. Возможны противопоказания. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
5: Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет.
6: Погода. Спонсор программы – столовая «Поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербина, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в городе Янцзынь будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 29 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме будет не так тепло, да и к тому же обещают небольшой дождь, поэтому не стоит забывать свои зонтики. Днем температура воздуха составит плюс 15, а ночью до плюс 13 градусов. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 741 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 76%, согласно сервису Яндекс.Погода.
7: Столовая «Поварёшка». Готовь к обеду ложку. Большие порции, низкие цены, разнообразное меню, сытно и по-домашнему вкусно. Столовая «Поварёшка». Приходи, и мы тебя накормим. Мы находимся по адресу улица Петра Щербины, 7/3. С понедельника по пятницу, с 8 до 16.
5: Радио «Ваня». Отличная погода.
2: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.
5: Дома, на работе, за рулем. «Радио Ваня» ближе и роднее.

0: ставим на всю. И соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, простите меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Вы знаете, последнее время меня радуют голливудские новинки. И вот одну из них сегодня хочу предложить вашему вниманию к просмотру. Фильм называется «Взлом на миллион», вышел в 2026 году, а главную роль в этой картине исполняет славный парнишка Дэйн Дехаан. Он играет некого хакера-кочевника Коула, жизнь которого подчинена строгому коду. Никаких привязанностей, никаких следов. Но однажды крупный заказ на миллион долларов сталкивает его с девушкой Сарой, ставшей пешкой в чужой опасной игре. Когда ограбление выходит из-под контроля и за самим Коулом начинается охота, он вынужден выйти из тени, вернуть деньги и вытащить Сару из смертельной ловушки, бросив таким образом вызов своим заказчикам в игре, где каждая строка кода может стать последней. Завязочка очень крутая. Как и сам фильм, друзья мои. Дело в том, что главный герой не ищет легких денег, он ищет себя. Его хакерские навыки — это попытка выстроить некий идеальный смысл жизни, где все предсказуемо и управляемо. Но когда появляется девушка, тут-то он и понимает, что любовь не поддается никакому шифрованию. Это история о том, что самый сложный код — это код собственного сердца, и для открытия его не нужно быть гением, а лишь иметь силы заметить свой пароль. Кино на вечер, «Взлом на миллион». Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Радио Ваня. Всегда на солнце.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Зачем все эти признания, не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь нас

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Героями сегодняшних штучек вновь стали обезьянки. Порой их поведение становится настолько похожим на человеческое, что это не только забавляет и даже слегка пугает. Дело было в Индии, и обезьянки вызвали в свой адрес умиление. Дело в том, что они регулярно приходят утолить жажду к уличному крану и действуют при этом удивительно. Они открывают кран, вдосталь напиваются, а после не забывают перекрывать за собой воду. Какие экономные. Подобные уличные сценки, конечно, трогают сердца не только очевидцев, но и пользователей социальных сетей. Все люди должны осознать важность экономии воды, раз уж ее осознали даже обезьяны. С этим трудно поспорить. Подобная ответственность должна стать примером для каждого, кто способен открыть воду и так и оставить ее вытекать без толку, не понимая цен разбазариваемой жидкости. А обезьянки-то понимают. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет систему Hop-to-Hood, умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-09-08, Санкт-Петербург.
2: Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
1: Депутаты предложили упростить порядок регистрации по месту жительства. Водителям рассказали, когда гаишник не имеет права эвакуировать машину. Система детского отдыха полностью готова к летней оздоровительной кампании. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Депутаты предложили упростить порядок регистрации по месту жительства и разрешить гражданам России уведомлять МВД о своем месте проживания через госуслуги. Как сообщили газете РУ, письмо с соответствующим предложением было отправлено 11 июня министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву. В документе отмечается, что в настоящее время процедура оформления регистрации по месту пребывания является достаточно трудоемкой, требует сбора необходимых документов и, как правило, личного присутствия гражданина. Мы предлагаем сделать так, чтобы не нужно было собирать никакие бумаги, выпрашивать согласие собственников жилья, идти в подразделение МВД или в МФЦ. Будет достаточно просто уведомить МВД о своем временном месте жительства через госуслуги, говорится в сообщении. Водителям рассказали, когда гаишник не имеет права эвакуировать машину. Если автомобилист подойдет до того, как эвакуатор уедет, водителю обязаны вернуть транспорт. Об этом газете РУ сообщил автомобильный юрист Лев Воропаев. У нас в законе предусмотрено, что транспортное средство не может быть задержано и должно быть передано обратно владельцу, имеющему возможность им управлять, если причина задержания устранена на месте, заявил он. Воропаев объяснил, что если владелец машины успеет подойти к машине до того, как эвакуатор тронется с места, автомобиль обязаны вернуть. В этом случае водителю выпишут только штраф за неправильную парковку или остановку. И в завершении выпуска: система детского отдыха полностью готова к летней оздоровительной кампании. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства, передает сайт Кремля. Все лагеря проверены Роспотребнадзором, МЧС, иными надзорными органами на предмет соблюдения противопожарных, санитарно-эпидемиологических норм и антитеррористической защиты, сказал глава ведомства. Кравцов добавил, что в этом году в России будут работать около 40,5 тысяч детских лагерей, что на 280 больше, чем в прошлом году. По словам министра, благодаря таким показателям отдохнуть смогут на 100 тысяч детей больше. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Радиоканал «Гольфстрим FM».
5: Для лиц старше 12 лет.
6: Погода. Спонсор программы – столовая «Поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в городе Янцзынь будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 29 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме будет не так тепло, да и к тому же обещают небольшой дождь, поэтому не стоит забывать свои зонтики. Днем температура воздуха составит плюс 15, а ночью до плюс 13 градусов. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 741 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 76%, согласно сервису Яндекс.Погода.
7: Столовая «Поварёшка». Готовь к обеду ложку. Большие порции, низкие цены, разнообразное меню. Сытно и по-домашнему вкусно. Столовая «Поварёшка». Приходи, и мы тебя накормим. Мы находимся по адресу улица Петра Щербины, 7/3. С понедельника по пятницу, с 8 до 16.
4: Радио «Ваня». Отличная погода.
2: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.
4: Радио Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее! Радио.

Это не шутки. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи ей, что я не приду.
0: Когда ты придешь?
1: Не знаю.

Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

что люди, поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны, не случайны.

0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Если в окно.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдержать.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня. Радио Ваня.

0: больше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
2: Сильно

0: ты узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Радио Ваня.
1: Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на губах.

Ваня, Радио Ваня. Ближе и роднее.

В эфире радиоканал «Гольфстрим FM. СМИ зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77 822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12.

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня!

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!